Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: No fighting.
1: We got the refugees.
0: No fighting.
1: Over here.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: В Москве 7 часов утра. И утро, как всегда, мы начинаем с новостей. В студии Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Центр избирком ограничил число партий на выборах в Госдуму до 11. Срок представления списков кандидатов для заверения на участие в избирательной кампании завершился накануне, сообщили в ЦИК. После проверки документов политические объединения перейдут ко второму этапу официальной регистрации кандидатов. Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования запланировано свыше 2000 избирательных кампаний, на которых заместят более 20 тысяч мандатов. Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, заявили в Федерации независимых профсоюзов России и отметили важность скорейшего уведомления руководителя об опоздании с указанием причины. Если у руководства возникнут претензии, рекомендуется обратиться в профсоюзную организацию. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что на топливном рынке России возник дефицит топлива, который вызван ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В России изменились правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. В России значительно подешевел борщевой набор. По данным за июнь, стоимость овощей на популярный суп стала ниже почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Больше всего подешевел картофель почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. В некоторых магазинах больше 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста, на треть лук и свекла. Мясо в этом борщевом наборе не учитывалось почему-то.
0: Видите, женщины, как мы стали вам обходиться гораздо дешевле. А? Что, Диана? Это все комментарии? Спасибо, до встречи в следующем выпуске.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, здравствуйте, с добрым утром. Если вдруг вот завтраки там у вас, желаем того самого
3: борщ
0: приятного
3: аппетита. Борщ на завтрак,
0: аппетита. Да. Есть и такое. Может, у кого-то, страна большая, в Владивостоке, может, уже готовы ужинать. Ладно, в общем-то, 13 июля на календаре, понедельник. Мы вас приветствуем и будем делать так, чтобы это отдельно взятое утро было максимально добрым, с лучшей музыкой, играми и всем тем, что вы любите. Ну и, разумеется, темой.
3: Да, конечно, мы приглашаем вас в наши соцсети. Поможем взбодриться, проснуться, настроиться на рабочую неделю. Ну и смотрите, какая у нас сегодня будет история. Мы тут выяснили, что, оказывается, по статистике каждый год около 1000 россиян выигрывают 1 000 000 рублей. Мы не будем задаваться вопросом, кто эти люди. Мы зададимся другим вопросом. Вот если бы вам вот прямо сейчас в руки попал свободный 1 000 000 рублей, на что бы вы его потратили в первую очередь?

0: Тасмин Арчер и ее Sleeping Satellite на радио 77 холмах. 7 часов 10 минут точное столичное. Ну и пора послушать, что мы с вами могли пропустить на выходных. Света точно знает, что именно.
1: Ну и сейчас вы тоже будете знать. Энтони Хопкинс подался в музыканты. В августе у актера выходит первый сольник классической музыки. Ну тут какая история? Оказывается, он играет на клавишных с 4 лет. Вот просто вот с малышового возраста. И всю жизнь сочинял мотивы, которые с подачи продюсеров стали цельным альбомом. Мы, конечно, будем следить за релизом. И когда все это появится в сети, обязательно вам поставим. Так, сеть обсуждает заявление Минпросвещения. Я уж не знаю, Диана уже говорила, не говорила, но Минпросвещение сказала на полном серьезе, что детям есть мармеладных червяков – это ненормально. Они прям даже вот процитирую, сказали, что это неадекватно. Ну и, конечно, сеть взорвалась комментариями, шутками, мол, ребята, ну как же так, видимо, у вас слишком много свободного времени.
0: Ладно, скажи, ешь мармелад?
1: Да, конечно, да, класс, ну ребенок класс. Покупает, ну почему
0: медведи,
1: бы и
0: медведи, червяки, все это вкусно.
1: Так, давайте дальше пойдем. Пока одни спасаются от одиночества, другие на самом деле его ищут. С таким заголовком вышло новое исследование, и смотрите-ка, что получается. 12% россиян задерживаются на работе ради уединения. Вот хочется им побыть в одиночестве, домой они не спешат. Работы на самом деле в этот момент у них нет. Уже все сделано. Ну вот просто сидят люди, представляете, 12%, это очень много людей. Но сидят люди на работе и делают вид, видимо, что работают, но при этом просто наслаждаются одиночеством.
0: У меня знакомый так в машине сидит, к дому подъезжает, и минут 10 он сидит, не заходит домой.
1: Серьезно?
0: Просто вот сидит, готовится, да. Вдыхает. У него трое детей.
1: Так, все, вопрос снят.
0: Много объясняет, да.
1: Конечно. Каждому третьему россиянину при этом достаточно личного угла в квартире для счастливых отношений. Даже не комнаты, а именно вот угла. А 20% вообще не испытывают потребности в уединении. Вот, ну, не нужны им. И 24% уверены, что для сохранения комфорта в отношениях необходима именно отдельная комната.
0: Как говорят психологи, границы никто не отменял. Нет, ну это нормально. Хорошая,
1: ну,
0: история. Мне понравилось. Вот это через 10 лет можно будет пересказать.
1: Так, еще хорошая история. Роналду подарил, оно называется iShow Speed бутсы, в которых играл на чемпионате мира. Я, если честно, не нашла вот истоков. Видимо, может быть, парень давно их просил, эти самые бутсы, или вообще он блогер. Но ролик разлетается. Мой мужчина на видеоролике, собственно, держит в руках эти бутсы и плачет. Но о чем речь? В общем, это эксклюзивные Nike, которые были выпущены в честь достижения Роналду, там какого-то очередного, да, он там забил на 5-6 чемпионатах, я не помню. В общем, спортсмен хотел вручить подарок лично после выхода Португалии в четвертьфинал, но сборная вылетела из турнира раньше, парню бутсы передавали, и вот эти слезы счастья, это что-то неописуемое, ребята, это вот просто что-то потрясающее, а ведь просто бутсы.
0: Просто фанат, вот и все.
1: Ну, если согласна.
0: Ну, представь, нам бы дали с тобой бутсы Роналду, и что бы ты, не гордилась?
1: Я бы их продала.
0: Понятно. Этому парню, который плакал от счастья. И Света говорит, я не знаю, как так получилось, откуда они у него взялись, может, он их раньше просил. Ладно, все, что произойдет этим утром, опять же, через пару часов Света расскажет, что будет интересного в сети, чем нужно будет поделиться с родными и близкими. Ну, а мы с вами поделимся астропрогнозом уже через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Dire Straits и Sultans of Swing на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 20 минут, как мы обещали. Астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Неделя знаков огня начнется с того, что давняя, брошенная вскользь, шутка вернется в виде чужого проекта или концепции. Овны, львы и стрельцы, стоит попытаться вернуть инициативу себе.
0: Знаки Земли столкнутся с чужой гиперответственностью и бесконечным согласованием мелочей. О. Тельцы, девы и козероги, отложите вашу основную работу и разберитесь с этим раздражающим фактором, чтобы избежать недомолвок.
2: Знаки воздуха почувствуют неполадки в коммуникации с близким человеком, так что близнецы и весы и водолеи, лучше отменить ближайшие совместные планы, чтобы не усугубить конфликт.
0: А знаки воды попадут в ситуацию, где правила игры будут знать только они. Раки, скорпионы и рыбы, момент потребует от вас принятия единоличного решения, поэтому действуйте разумно.
1: Утро на семи холмах.

0: Ингрид на радио 7 на Семи Холмах. И у нас впереди еще больше такой заводной музыки, утренней музыки. Ну вот, например, совсем скоро с нами чудеснейший дуэт Пол Маккартни и Майкл Джексон. А еще Марлон Рудет. И уже через несколько минут Белинда Карлайл. В Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Диана Макеева с новостями в студии Радио 7.
1: Доброе утро. В Госдуме заявили, что летом россияне могут законно уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно воспользоваться предусмотренными механизмами перерасчета. Прежде всего, это касается платы за отопление. Если в регионе действует система оплаты только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начисления за отопление производиться не должны. Такой порядок применяется более чем в 70% российских регионов. Еще одним основанием для экономии депутаты назвали ежегодные профилактические отключения горячей воды. Если счетчика в квартире нет, управляющая компания обязана сделать перерасчет за 2 недели автоматически. В России изменились правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям – до 40%. В Минпросвещении назвали безопасные сюжеты для детских компьютерных игр. Ведомство рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты. Главное условие – игра должна быть заранее проверена на безопасность. Согласно данным недавнего исследования, свыше 80% родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой. Лишь 12% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. Об этом сообщили в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Эксперты уверены, автомобильный туризм в России продолжит активно расти. По прогнозу, к 2035 году число туристов, путешествующих на автомобилях и мотоциклах, увеличится с нынешних 24 миллионов до 50 миллионов человек. Этому способствует высокий уровень автомобилизации российских семей и растущий интерес к семейным путешествиям по стране. Это Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Радио 7.

0: он, вот это его New Age на радио 7 на 7 холмах. 7.36 точное столичное. Мы отправляемся в соцсети за первыми комментариями по теме. Утро на 7
1: холмах. Так, ну, что могу сказать? Очень многие пишут, Дим, что миллион это мало.
0: Конечно, мало. В нынешних реалиях мало, да.
1: Елена пишет, доброе утро всем. Миллиона мало, еще же налог. Но это шаг к мечте. Путешествие на ледоколе на Северный полюс. А вдруг еще где-то миллион? Хотя это не про меня, никогда не выигрывала нигде. Обнимемся, Елена, я тоже никогда.

0: никогда нигде не выигрывала. И выше девушка тоже писала, что тоже хотела бы накопить на путешествие мечты именно на ледоколе.
1: Мне вот еще интересно, ну, по поводу новости, да, с чего мы взяли эту тему. 12% россиян, это же очень много.
0: Выигрывают.
1: Много. По миллиону. А вот если бы у Ольги Пантюхиной был миллион, пишет она нам ВКонтакте, а она, не задумываясь, потратила его на путешествие. И хочет она конкретно в Перу, в Мачу-Пикчу. Ну, кстати, Оля, я сейчас посмотрел, да, где-то вот в эту сумму укладывается.
0: Серьезно? Так дорого поездка стоит?
1: Да, это, представляешь, очень дорогой перелет, во-первых.
0: Ну, конечно, ну, конечно. Так, Ника пишет: доброго всем утра, а я свой миллион. Чувствуешь, чувствуешь? Уже свой. А я свой миллион весь пущу на парфюм. Ну, а что делать? Вот такая она жизнь парфюм-маньяка.
1: А сколько на миллион можно купить парфюма? Вот самый
0: флаконов?
1: Дорогой. Вот нет, какой ты знаешь самый дорогой парфюм?
0: Ну, у меня
1: давай,
0: флакон...
1: про свою коллекцию, самый дорогой.
0: Ладно, тот флакон, который стоит у меня, стоит 130.
1: Один флакон?
0: Один. И... А в среднем, если мы берем, допустим, не буду по маркам, да, но вот те, которые прям люблю, они где-то от 50 до 70 стоят за флакон. Ну, флаконов 5 мы купим, девочки,
1: то
0: да.
1: Есть, ну, да я так тоже сижу, считаю, думаю, ну, 5-10, ну, так, ни больше, ни меньше. Очень хорошее сообщение от Марии Гайдученко. Не буду лукавить, пишет она, дай мне миллион рублей, я тут же сделаю пластику носа, подтяжку так. Груди, на оставшиеся деньги уеду на Бали, насколько хватит.
0: На один день.
1: Ну, это не очень дорого сейчас, кстати, там вот эти все операции.
0: Так, Юля пишет, на биржу отправиться. Сейчас миллион, это копейки, ребята, копейки, можно сказать.
1: И от Алексея сообщение. Светлана, Дмитрий, доброе утро. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И пишет, куда потратить миллион, я бы решал вместе с женой. Класс. Ну, пишет, вообще, знаете, что у нас в загородном доме баня нужна, поэтому деньги ушли бы туда.
0: А хватит?
1: Мне
0: наверное,
1: кажется,
0: хватит.
1: Нет, ну, вот
0: должно,
1: что-то такое.
0: Должно.
1: Бани, бочки продаются еще, но это не то вообще. А если построить, ну, должно хватить. Впрочем, друзья, вам-то виднее, куда свой миллион тратить. Расскажите нам и автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» мы вручим очень приятный подарок от Радио 7. Где рассказывать, разумеется, в наших соцсетях. Вот где удобно, там и пишите, мы мониторим все. Едем дальше.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Маккартни и Майкл Джексон «Say-say-say» на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 45 минут, и пора кого-то с чем-то поздравить.
1: И так, да, будем поздравлять. Сегодня празднует свой день рождения бразильский актер и кинорежиссер. Зовут его Марило Бенисио. Угу, выговорила. А вот дальше, знаете, есть информация про премии, которую он получал. И вот здесь, конечно, мне кажется, я буду спотыкаться на каждом названии. Премий огромное количество. Ну, например, «Арте Квалидаде Бразила». Хорошо сказала?
0: Да, говорили тебе в школе, Свет, учи португальский. Ну вот учи, пригодится. Вот сейчас бы ты блистала.
1: Конечно. Ну ладно, премий много. Давайте пройдемся по тем интересным фактам, которые нашла. Итак, естественно, ну конечно, бразильский актер прославился благодаря исполнению сразу трех ключевых ролей, а именно Лукаса, Диогу и Лео в культовом сериале «Клон». За годы карьеры он преодолел путь от работы на самом-то деле мойщиков полов в США до звездных теленовел. Просто фантастически. Что же касается самого «Клона», вот из-за того, что, да, у него три персонажа было, съемочный день длился по 12-14 часов. И актер рассказывал, что изнурительнее всего было изображать клона Лео, который по сюжету не умел, видите ли, танцевать и двигаться пластично, в отличие от его, ну, в кавычках тут стоит, оригинала Лукаса. Что еще про него известно? 18 лет будущий актер уехал учиться в Сан-Франциско, отказавшись от финансовой помощи состоятельных родителей. Представляете? Богатая, обеспеченная семья, все хорошо. Его отец был высокопоставленным

0: банкиром. И вот он говорит, мне ничего не нужно, я хочу вот, собственно, идти и быть актером, но поначалу действительно мыл полы, стриг газоны, разносил пиццу и работал официантом. Ну а потом разбивал сердца.
1: Давайте, знаете, чтобы, ну, закруглить историю красиво, фрагмент саундтрека из сериала «Клон». Готовы, да?
0: Готовы. Готовы
1: сейчас. Вот мы с Дианой, когда готовились, Диана любительница сериала «Клон», Диана Макеева, она сейчас новости нам принесет через 15 минут. Она сказала, так, вот смотрите, вот сейчас у меня мурашки, вот это все. Давай, Диан, на бис.

0: Добавьте Диану что-то от себя.
1: Александра Зафина, правда, один из саундтреков. А у тебя нет мурашек, Диан?
0: Да нет, я же старый, все уже, Диан.
1: Тем более.
0: Нет, честно говоря, мы обсуждали, правда, сериал «Клон». Для кого-то он в статусе культового, да? Кто-то говорит, ну, сериал и сериал проскочил мимо, а мимо кого-то не проскочил. Но Диана сказала, что это в нашем культурном коде. Будем знать. Как еще раз мужчину звали, Свет? Разминаем аппарат.
2: Мурилу Бенисио.
0: Если у вас сегодня тоже день рождения, мы вас всей страной поздравляем. В один день с Мурилу Бенисио отмечаем.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джем на радио 7 на Семи Холмах, в столице без 10:08. Что дальше? Ну, разумеется, наша новая игра «Музыка лета», самые летние хиты и великолепный летний подарок – корзину для пикника. Именно ее вы можете выиграть уже через 15-20 минут. Заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Зашли, кликнули на конвертик в правом верхнем углу, заполнили форму и отправили нам. Ничего сложного. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Всех с добрым утром!
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит

0: все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Алло, ну как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 8 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
1: Доброе утро. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября. Второй этап приемной кампании начался неделю назад, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Бумаги можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на едином портале госуслуг или на соответствующем региональном портале. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко. Он напомнил, с января прошлого года действует скидка в 50% только для детей до 12 лет, летящих с родителям. По мнению депутата, льготу следует распространить на всех школьников в период каникул. Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный семейный отпуск для учащихся. Предложение направили министру просвещения. Парламентарии предлагают разрешить школьникам отсутствовать на занятиях до 5 учебных дней в году по заявлению родителей. Врачи скорой помощи в России с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он закрепляет расширенные перечень обязанностей специалистов и приводит нормы в соответствие с реальной практикой. Врачам теперь предстоит не только доставлять пациентов в больницы, но и оперативно принимать сложные решения прямо на вызовах. Речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня. Медики должны будут оценивать состояние пострадавших, выбирать тактику лечения и определять, в какой стационар вести человека. Все действия потребуют

0: сверять с актуальными клиническими рекомендациями, которые обновляют ежегодно. Мошенники начали использовать новую схему обмана доверчивых граждан. Как рассказали в Совете Федерации, аферисты просят на улице или в другом общественном месте телефон для срочного звонка. Затем, пока владелец смартфона не видит, они меняют параметры связи или настраивают переадресацию вызовов на свой номер. Это нужно для того, чтобы затем проводить махинации с аккаунтом жертвы. Сенаторы отмечают, людям все равно надо помогать в сложных ситуациях. Телефон для звонка можно дать незнакомому человеку, но при этом необходимо внимательно следить за его действиями. А еще лучше попросить продиктовать номер, включить громкую связь и, не выпуская смартфон из рук, дать возможность незнакомцу пообщаться.
1: А если это незнакомка, Диан?
0: Там уж сообразишь.
1: Вообще надо посматривать, способны ли вы догнать этого человека, когда даете ему телефон. Вот надо смотреть на это в первую очередь.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Мы с вами в новом часе. И здесь, помимо прекрасной музыки, нас еще ждет игра «Музыка лета». Поэтому, если вдруг еще свою заявку не отправили, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru. Прекрасная корзина для пикника ждет именно вас.
3: Да, ну а в социальных сетях мы пытаемся удачно пристроить миллион, что называется. В общем, сегодня включаем фантазию. Для кого-то, правда, это реальность. Мы от новости отталкивались, мол, очень много россиян выигрывает по миллиону рублей в течение года. И решили спросить у вас, а вот если бы вы выиграли или просто получили, ну вот свалился миллион, на что бы вы его потратили в первую очередь?

0: Так, Женя нам тут пишет, говорит, вообще-то, ребята, негуманная тема для понедельника.
1: Это да.
0: Людям и так тяжело, понедельник, работа. А теперь полстраны растеклось в мечтаниях. Сидят все такие блаженно, улыбаются. Уж и потратили все. А потом-то придется стряхнуть себе все эти мысли и все. Снимай же на шубу, она тебе ни к чему на Бали. Нам еще твои бриллианты обратно в магазин нести. Ой, да ладно, Жень, иногда и пофантазировать можно.
1: Конечно.
0: Ну, конечно.
1: Обычно люди вот практично рассуждают. У нас, вот, например, ВКонтакте очень много комментариев, написано «ипотека». Либо закрыть, либо доп. Взнос, либо
0: боль
1: что-то такое.
0: Боль наша общая, мне кажется, полстраны сейчас это могут вот, собственно, подтвердить. Наталья пишет, доброе утро, очень хотим увидеть, как ракеты взлетают в космос. То есть, либо потратили бы на путешествие на ледоколе с детьми, да, на Северный полюс, либо на путешествие на космодром Байконур.
1: Помимо того, что ты на ледоколе плывешь, что вокруг смотреть?
0: Ну, льды.
1: Конечно, нам-то зимы мало, мы еще летом поедем льды смотреть. От Натальи Мартыновой замечательный комментарий пишет. Когда мне было 8 лет, мне задали именно такой вопрос. На что вот сейчас одномоментно потратить миллион? И маленькая Наташа сказала, я бы просто купила жвачки.
0: Эх.
1: А если нет, ну если перепродать нормально, ну купить, перепродать с маржой все дела. Хорошая идея.
0: Марина, смотри, какой хороший комментарий. Доброе утро, а я свой миллион отдам детям, чтобы они купили квартиру в ипотеку, внесли первый взнос, так как они сейчас снимают квартиру и сказали мне, что родят мне внука только тогда, когда купят личную квартиру. Так что мне очень нужен миллион, потому что мне очень нужен внук.
1: Дети молодцы, дети разумные, кстати. А с другой стороны, ну...
0: Да ладно.
1: Кто-то может и не купить никогда. А еще вопрос. За миллион рублей где вы купите квартиру?
0: Ну, первый взнос. Мы же говорим про первый взнос.
1: Хотя нет, в 2002 году можно купить за миллион квартиру.
0: Машину времени осталось нам с тобой изобрести. Да, для всех просто. Всей радиостанции, всеми слушателями.
1: Ну, пока, друзья, мы изобрели для вас новую игру. Называется она «Музыка лета». И играем в нее уже через несколько минут.

0: Нелли Фуртадо, I'm Like a Bird на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, самое время сыграть. 8.12 в Москве.
1: Музыка лета на Радио 7.
2: И честно признаться, мы только что узнали, где у нас в стране это самое лето находится. Точно не в Москве. Но седьмое оказалась заявка от Юлии из Калининграда, и она сказала, что у них плюс 30.
0: Волгоград.
2: Ой, Волгоград, перепутала.
3: Из Волгограда.
0: Из Волгограда, Юль,
2: все, хорошо, так.
3: Ну, да, привет, привет.
2: Нам-то что, нам какая разница, какому городу завидовать на самом деле? Ну, что могу сказать? Тогда получается, что наша корзина для пикника вам просто не необходимо, чтобы ловить это самое лето, под летнюю музыку, чтобы вот просто на пикник с друзьями или с подружками, или с семьей. Ну, в общем, там уж сами разберетесь, как хотите. Итак, да, музыкальные хиты мы подобрали, будем сейчас играть.
0: И сегодня летний хит, песня под названием «Mamba Number 5». Вы прекрасно ее знаете. И именно этот трек вознес на вершины чартов немецко-итальянский музыкант Лу Бега. Он взял инструментальную мелодию, причем у этой песни есть исходник, это легендарная кубинская история от Переса Прада. Именно он написал саму мелодию. И Лу Бега добавил к ней вот те самые современные английские куплеты со списком женских имен. Оригинал хотите? А?
3: Да-да.
0: Пожалуйста. Вот, и дальше Лу Бега просто на эту песню начал напевать что-то свое, и получился тот самый хит. Причем из-за этой мелодии между Лу Бега и наследниками Переса Прада возник судебный спор. Ну, авторские права, сами понимаете. В итоге все урегулировали, посыпали деньгами. Все это закончилось в 1999 году. Мы имеем в виду и взлет, и споры. А вот что еще примечательного случилось в том же 1999 году, дорогая Юля?
2: Юля, у нас для вас три варианта. Вам нужно выбрать... верный. Вот что на самом деле было, а что мы выдали, мы выдумали, вернее. Мы отметем. Итак, вариант номер один. Возможно, именно в этом году независимый фильм «Ведьма из Блэр» переродил жанр ужасов, но тут по-другому не скажешь, да, и запустил моду на стиль такой найденной пленки. А возможно, в этом году группа Агата Кристи официально объявила о своем распаде. Ну или, это уже третий вариант, начал работать и открыл нам вселенную с другой стороны космический телескоп Хаббл. Что выберете?
0: Три варианта. «Ведьма из Блэр», «Распалась Агата Кристи» или «Полетел
2: или Хаббл, да.
0: Хаббл».
2: 1999 год.
0: Юля.
2: Надо сосредоточиться. Надо сосредоточиться, да.
0: «Ведьма из Блэр», «Агата Кристи», «Телескоп Хаббл». Что выбираете?
3: Вот мне нравится либо первый, либо третий вариант.
0: Но вы выбираете.
3: Вот я... Так.
2: Так.
0: Юля,
2: так.
0: Раз.
2: Ну, ты не торопи, пожалуйста.
3: Ну, давайте. Ну, ой, я не знаю, так волнуюсь, первый раз с вами играю.
0: Все хорошо, говорите.
2: Ну, вот смотрите, если вы...
3: Мне нравится, да.
2: Играете впервые.
0: Ну, Юль.
2: Играете впервые играете и выбираете.
3: Может, первый вариант все-таки склониться к первому?
0: Итак, Юля считает, что в 1999 году независимый фильм «Ведьма из Блэр» породил новый такой поджанр ужасов. Да? Так вы считаете?
3: Может быть, да.
0: Да не может быть, а так оно и есть.
2: Так и было!
3: Ура!
2: Полунамеками, полусловами. Ура! Тем не менее, пришли к правильному ответу. Но мы не можем, понимаете, мы не можем обойти стороной ваше волгоградское лето. Ну как так? Ну как? Вот лето, Волгоград, музыка, Радио 7, а вы без корзины.
3: Ребята, мы к вам сейчас эту жару погоним, а вы с нами тортиками немножко поделитесь.
2: Да, этого у нас добра хватает. С удовольствием. Спасибо вам за игру и за ваше настроение.
3: Договорились.
0: Юль, та самая потрясающая корзина для пикника, за которой гоняются все, так и есть, потому что очень много заявок на игру достается вам, и она отправляется в

Тот самый летний хит от Лубега «Mambo No. 5». Дальше, как всегда, больше, только лучшая любимая музыка. Уже через несколько минут с нами Шер. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8 часов 20 минут. Всех с добрым утром.

Шер, You're Strong Enough на Радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше, друзья, как всегда, с лучшей музыкой, любимыми исполнителями, и совсем скоро с нами Адель.

0: и Bodies Without Organs уже через несколько минут. Восемь 28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. В Госдуме заявили, что летом россияне могут законно уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно воспользоваться предусмотренными механизмами перерасчета. Прежде всего, это касается платы за отопление. Если в регионе действует система оплаты только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начисления за отопление производиться не должны. Такой порядок применяется более чем в 70% российских регионов. Еще одним основанием для экономии депутаты назвали ежегодные профилактические отключения горячей воды. Если счетчика в квартире нет, управляющая компания обязана сделать перерасчет за 2 недели автоматически. В России изменились правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям – до 40%. В Минпросвещении назвали безопасные сюжеты для детских компьютерных игр. Ведомство рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты. Главное условие – игра должна быть заранее проверена на безопасность. Согласно данным недавнего исследования, свыше 80% родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой. Лишь 12% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. Об этом сообщили в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Эксперты уверены, автомобильный туризм в России продолжит активно расти. По прогнозу, к 2035 году число туристов, путешествующих на автомобилях и мотоциклах, увеличится с нынешних 24 миллионов до 50 миллионов человек. Этому способствует высокий уровень автомобилизации российских семей и растущий интерес к семейным путешествиям по стране. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро.
2: «Радио 7».

0: Like a Wonderful Life на радио 7 на Семи Холмах. Ну и насколько прекрасной была бы ваша жизнь, если бы вам одномоментно в руки попал 1 000 000 рублей, и вам нужно тут же его потратить. На что? Расскажите об этом в наших соцсетях. Уже скоро подведем итоги утра на Семи Холмах, и автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок.
1: Но у нас появляется в студии человек, который никогда не просит за свою работу миллионов. От души просто любит русский язык. Эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: У нас на связи Юлия из Обнинска. Кузькина мать. Кто такой Кузька? Причем тут его мать? Кондратий хватит. Опять же, кто такой Кондратий и почему он кого-то должен хватать? Отличный вопрос, мне кажется.
3: Сразу два вопроса. Да, да. Причем выражения очень разные по происхождению. А по поводу Кондратия или даже Кондрашки,
0: да,
3: который хватает, о том, когда кто-то или умер, или, ну вот вы как медик, да,
0: можете
3: прокомментировать, да, или удар хватил. Тут есть две версии. Первое, что это конкретный исторический Кондратий, Кондратий Булавин, предводитель народного восстания на Дону в начале 18 века. И Кондрашка — это просто такое, ну, эвфемистическое наименование смерти, чтобы не называть. Вот просто условное имя, да. А паралич, тяжелая болезнь, чтобы не произносить эти слова, чтобы не пришло оно из суеверия. Вот просто условное имя.
0: Что с Кузьмой?
3: С Кузьмой очень интересная история, потому что, конечно, лингвисты искали эту Кузькину мать, и Кузьму искали, кто такой Кузьма. И есть замечательная статья Игоря Добродомова, в которой он предполагает, что истоки Кузькиной матери нужно искать в языках Поволжья и Северного Приуралья, финно-угорских и булгарско-чувашских языках, где есть, например, коми-зырянская кузь, черт леший, и старая булгарско-чувашская, которым, собственно, восходит и современная чувашская хуса, хозяин. То есть некий такой лесной хозяин. То есть черт. Леший, и понятно, что с матерью его, как и с ним самим, лучше не встречаться.
0: Сказочные и реальные вопросы Владимиру Пахомову, друзья, как всегда, задавайте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана.
2: Говорим правильно. На радио 7.
4: Let's go, girls.

0: No Mercy, Kiss Your Love на радио 7 на 7 холмах. 8.46, точное столичное. Самое время попутешествовать во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Расскажем вам, друзья, о чем шумел интернет 10 лет назад. Вот прямо в этот день, 13 июля 2016 года. Итак, Николай Валуев в этот день стал...
2: чемпионом очередным, как минимум.
0: Дальше,
2: да?
0: Еще вариант.
2: Ну, Николай Валуев стал отцом.
0: И еще вариант.
2: Еще, не знаю,
0: он стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши».
2: Было, да.
0: Он опубликовал снимок с Хрюшей Каркушей, сказал: «Очень сильно горжусь, и, наконец-то, я делаю это ради детей. Дети на меня посмотрят, и мои

0: тем более. Прекрасное было событие, и действительно он собрал очень много лайков под этим постом. И как ведущий, кстати, ну, очень интересно смотрелся. Ну, правда, было.
1: Да
0: такое.
1: Он в жизни очень интересно смотрится.
0: Очень
1: я ему примерно по пояс, я всегда так снизу вверх, ты знаешь. Интересно, да.
0: Ну и в этот же день вышло замечательное исследование из Йоркского университета. Опрашивали большую очень группу добровольцев от 27 до 50 лет и брали их кровь на гормоны. Так вот, друзья дорогие, регулярная дружба организмов мужчины и женщины, просто вдруг нас сейчас слушают дети, подавляет чувство голода. Потому
1: да
0: что
1: ладно?
0: В процессе, помимо того, что вы сжигаете 100 килокалорий, ну, друзья, в час, все зависит от активности, помимо того, что вы сжигаете 100 килокалорий, во время процесса выделяется гормон окситоцин, который снижает аппетит и вызывает у партнеров чувство привязанности и доверия. Так вот, окситоцин в данном случае не только снижает аппетит, он еще и помогает побороть тягу к сладостям, которые свойственны многим людям, у которых есть лишний вес. И выяснилось, опять же, во время этого исследования, что, друзья, вот тут важный момент, тяга к сладкому передается на генетическом уровне. Оп!
1: О, будем знать. У меня один вопрос.
0: Давай.
1: В данном случае ученые — это мужчины?
0: Группа ученых написано.
1: Ну ладно, группа ученых мужчин.
0: То есть ты считаешь, женщины не могут исследовать взаимоотношения мужчин и женщин?
1: Да столько аргументов просто, что ну вот же, ну пора, ну идем. Ну как будто бы мужчины писали, извини.
0: Все любят одинаково света. Пожалуйста, пора бы уже знать.
1: Запомнить к этому-то возрасту.
0: Ну мы напомним еще, друзья, важную вещь. Приложение Radio Hub вы можете скачать в любом магазине мобильных приложений для любой платформы.
1: Да? Вот точно.
0: Если еще не скачали, полюбите, потому что это очень удобно. Например, куда-то радиоволна не дотянулась, где-то есть интернет, но, например, на приемнике накрутить вы не можете. В другой стране, да, к примеру, разные волны. Так вот, заходите в приложение Radio Hub, скачав его предварительно, одной, просто одним кликом запускаете его и слушаете Радио 7, где бы вы ни были. Правда, очень удобно, там еще есть форма обратной связи. Будем еще и общаться через приложение, правда, все это работает. В общем, ставьте, вам понравится, обещаем.

Get to the Rain от Адель на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ближе к финалу этого часа, а в часе следующем мы обязательно будем играть. И нас ожидает поисковая строка. Заявки, как всегда, присылайте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Ну а приз сегодня — два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж в креативном пространстве. Новый манеж в самом центре столицы». Итак, radio7.ru.

0: Зашли, кликнули на конвертик, и вы в игре. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 8.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К-реставрации.
6: Вы замужем?
7: А вы?
5: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
8: В кино с 16 июля. 18+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 9 часов утра. Сейчас встречаем Диану Макееву с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с длительными задержками авиарейсов в московских аэропортах. Инспекторы ведомства направились в авиагавани для мониторинга обстановки и взаимодействия с пассажирами. Специалисты находятся на связи с администрациями аэропортов и авиакомпаниями. В Ространснадзоре сообщили, что проверяют, получали ли пассажиры все предусмотренные при задержках рейсов услуги, в том числе воду, питание и размещение при длительном ожидании. Ранее в столичном регионе из-за погодных условий некоторые аэропорты скорректировали расписание, часть самолетов отправили на запасные аэродромы, часть рейсов отменили или перенесли. Новые правила продажи туров заработают в России. С 1 сентября, помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания. Таким образом, процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последствий. Претензий. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С инициативой выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь это 35 лет. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной, заключила Онищенко. И в продолжение темы данного опроса, каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Это данные ВЦИОМ. Для сравнения, в 2017 году такого мнения придерживались 18% опрошенных. По оценке аналитиков, это говорит о том, что представления россиян о возрасте постепенно меняются, а границы старости смещаются. Социологи отмечают, что чем старше опрошенные, тем дальше они отодвигают этот рубеж.
0: То есть, если ты, например, спрашиваешь 72-летнего человека, считает ли он себя старым, он тебе скажет, да нет, конечно, это вот после 80 старики, я-то еще бодр.
2: Это как всегда.
1: Да, от состояния здоровья и вот ощущения одиночества.
0: Спасибо тебе, молодая Диана, приходи еще.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Приветствуем всех и каждого, друзья, лично вас в том числе. Здравствуйте.
2: С добрым утром.
0: Да, мы в новом часе.
2: Молодые наши.
0: Красивые, здравствуйте все. Друзья, да, впереди много прекрасной музыки. Обязательно сыграем в поисковую строку. И еще хочется сказать. 13 июля на календаре, понедельник. Понедельник 13-е. Это ничего не значит. Мы сегодня с вами красиво тратим миллион.
2: Да. Мы фантазируем и у вас спрашиваем. Кстати, если вдруг идея личная не приходит, на ум, можно зайти в наши соцсети и посмотреть, что люди думают на этот счет. Но в целом и общем, да, на что бы вы потратили деньги, если бы вот прямо сейчас у вас появился лишний миллион?

0: Ника, его Relax, Take It Easy на Радио 7 на Семи Холмах. Миллион позволит кому-то расслабиться и вообще проще смотреть на жизнь. Но на что потратить его одномоментно, фантазируем сегодня.
1: И пока в комментариях происходит битва за наш приз за полотенце, смотрите, кофе Радио 7 вы можете получить уже сейчас. Потому что именно этим летом у нас появился свой фирменный кофе. Где искать?

0: искать. Искать весь июль в кофейнях Coffee Port, пробовать напиток Радио 7. А это, кстати, нежный раф. А он с цитрусовым сиропом, причем на выбор, апельсиновым или мандариновым. А стаканчики какие красивые, ребята, просто загляденье.
1: То есть, понимаете, да, и кофе вкусный, и потом стаканчики как сувениры оставить, потому что
0: конечно,
1: это лимитированная серия,
0: конечно.
1: Да, и ну только Радио 7, и музыка для хорошего настроения у нас, для вас, в эфире. Ну, а кофе со вкусом Радио 7 вы найдете в кофейне Coffee Port. Радио 7 и Coffee Port, утро со вкусом.
0: О, красота. Угу. Так, ну и вкусный комментарий у нас тоже есть. Аня говорит: доброе утро, я бы потратила миллион на удовольствие, классный отдых, ультра all-inclusive для себя и своих 6 детей.
1: На миллион вы, я не знаю, куда вы уедете на миллион?
0: В Подмосковье?
1: Ну вот, в Подмосковье, кстати, будет дороже, чем в Турцию слетать. Ольга, классное сообщение. Мне мало миллиона, мне нужен миллиард, а может и больше. Я уточняю сумму для чего. Если у меня сложится все с деньгами, я построю себе большой, обалденный аквапарк и укатаюсь на нем. Место я уже выбрала.
0: Ух ты, ух ты. Так, миллион минус налог, поделю на родителей и сестру. Смотри, какие финансово грамотные люди.
1: Да.
0: А вот на свою долю поеду на Камчатку, должно хватить.
1: Камчатка, красиво.
0: Да.
1: Лариса, кратко, но здесь, видимо, про мечту. На оборудование для пекарни. Человек хочет делать всем вкусно, да, хочет открыть пекарню.
0: Хорошая
1: мечта, Ларис, пусть все сбудется, да.
0: Так, весь миллион не знаю куда, но какую-нибудь определенную часть отдала бы. И вот, кстати, довольно часто встречается комментарий на благотворительность. Спасибо вам большое за ваше большое сердце. Вот так могу сказать.
1: Хорошие вы люди.
0: Угу.
1: Так, ну и еще сообщение от Галины. Пишет она: инвестировала бы в себя. И выглядело бы это следующим образом. 2 недели на море, остальное, что останется, в свою квартиру. Ну, то есть коврик, да, для квартиры осталось бы.
0: Да, я еще один, быстренько. Доброе утро, чат. Я бы обзвонила своих подруг и пригласила бы их прогулять все эти денежки. Очень нужны свежие эмоции, очень. И впечатлений хочется. Далеко бы вы не поехали, в Питере бы все испустили.
1: Великолепно.
0: А может, и в Москве. Все.
1: Это заявка на победу.
0: Ну,
1: это прекрасно.
0: Конечно.
1: Вот когда человек не для себя, он говорит: все, подруг собираю, и миллион красиво прогуляем. Отличный комментарий. Друзья, ждем теперь ваши сообщения. Как всегда, отправляйте их в наши соцсети. Вот где вам удобно написать, там и пишите, потому что мы везде все проверяем. Ну, а через несколько минут проверим на знание поисковых запросов кого-то из вас в игре «Поисковая строка».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцы.

0: Юсон Дорн и Начири на Радио 7 на Семи Холмах и их 7 Seconds. Ну а мы играем незамедлительно.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: На всякий случай. Напомню, если вы тоже хотите с нами сыграть, то добро пожаловать. Заходите на сайт Радио 7, оставляйте там заявку. Если она оказывается седьмой, мы обязательно перезвоним. Доброе утро говорим.
0: Да, говорим Олесе из города Одинцово. Олеся, как дела ваши? Здравствуйте.
3: Всем доброе утро. Здравствуйте, все хорошо.
0: Хорошо, но пока не идеально, потому что вы еще не выиграли. Ладно.
2: Погоди.
0: Навскидку, да.
2: Да, нам же нужно еще у вас спросить по теме сегодняшней. Вот если бы, вот сейчас, представляете, Олеся, звонят вам в двери, говорят, вот ваш миллион, тратьте.
0: За час надо потратить.
2: У вас есть час на все про все. Что бы вы сделали?
3: Ну, миллион потратила бы, ремонт сделала. Осталось немного. Вот, как раз мне бы.
2: Это хватило. Хорошо. Вот на тот стол в гостиной, да. Пару стульев, да, осталось там совсем чуть-чуть. В рамках ремонта, как скажет любой человек, который этим занимается, миллион, это так. Эх, ладно, не будем о грустном, будем о правилах. Да.
0: Итак, дорогая Олеся, мы сейчас с вами играем в поисковую строку. Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет понять, какой вопрос стоит в начале каждого продолжения. Он один, подходит ко всему. То есть человек начинает писать вопрос, и тут же продолжение три выскакивает. Ну, самые популярные. И три мы собрали, вот для вас, пожалуйста.
2: Человек в Москве. Лет назад жили динозавры в одном миллиарде. А, все, я поняла. Да? Я поняла. О, сегодня не очень сложно.
3: Сколько?
2: Что... Ну, так. Это не полный вопрос. Давайте еще раз. А. Человек в Москве.
3: Давайте,
2: так, первая строка. Человек в Москве. Тот же вопрос, а продолжение. Лет назад жили...
3: Сколько миллионов?
0: Да!
2: Да!
0: Сколько миллионов человек в Москве? Сколько миллионов лет назад жили динозавры? И сколько миллионов в миллиарде? Ирина, Геннадий, Юля и
2: это
0: Светлана.
2: Это ты кого перечисляешь?
0: Вы молодцы, миллионы, тоже. В соцсетях люди написали, прям вот сыпались правильные ответы. Но, Олеся, вы справились. Вам-то было чуть сложнее. Вы же в эфире, вы живьем, вы же волнуетесь. Но все сложилось.
2: Да, абсолютно точно. Мы вас поздравляем.
3: Да, получаете,
2: вы получаете два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Но вы, Юля, великолепная и Эрмитаж великолепный в честь вас. В общем, это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Выставка проходит в креативном пространстве «Новый манеж». Ваше приглашение на 18 июля. И в каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия.
0: Ну, какие ощущения, Олеся, рассказывайте?
3: Спасибо. Потрясающе. Много волновалась, но спасибо вам огромное. Прям настроение подняли. Погода такая.
0: А уж как вы нам. Спасибо огромное, Олеся. Блестяще сыграли. Обязательно как-нибудь повторим. Ну а через мгновение неповторимый Крис Ри для всех нас. Поехали.
1: Поисковая строка Радио 7.

Крис Ри и его The Road to Hell на радио 7 на Семи Холмах. Едем далее, опять же, впереди с нами Гвен Стефани, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:21 в Москве. С добрым утром.

Гвен Стефани и ее Cool на Радио 7 на Семи Холмах. Клевая музыка впереди, ну раз уж мы заговорили о Cool, ну и не только клевая, но и классическая, фактически. Джо Дассен, например, совсем скоро с нами.

0: 9:28 в Москве. С добрым утром. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. В Госдуме заявили, что летом россияне могут законно уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно воспользоваться предусмотренными механизмами перерасчета. Прежде всего, это касается платы за отопление. Если в регионе действует система оплаты только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начисления за отопление производиться не должны. Такой порядок применяется более чем в 70% российских регионов. Еще одним основанием для экономии депутаты назвали ежегодные профилактические отключения горячей воды. Если счетчиков в квартире нет, управляющая компания обязана сделать перерасчет за 2 недели автоматически. В России изменились правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям – до 40%. В Минпросвещении назвали безопасные сюжеты для детских компьютерных игр. Ведомство рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты. Главное условие – игра должна быть заранее проверена на безопасность. Согласно данным недавнего исследования, свыше 80% родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой. Лишь 12% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. Об этом сообщили в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Эксперты уверены, автомобильный туризм в России продолжит активно расти. По прогнозу, к 2035 году число туристов, путешествующих на автомобилях и мотоциклах, увеличится с нынешних 24 миллионов до 50 миллионов человек. Этому способствует высокий уровень автомобилизации российских семей и растущий интерес к семейным путешествиям по стране. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро.
2: «Радио 7».

0: одномоментно потратили вот прямо сейчас 1 миллион рублей, который вот прямо сейчас свалился вам в руки. Фантазируем.
1: Счастье, это какое-то.
0: А кто-то, может, проснулся сейчас такой лежит и думает, так, миллион на что потратить сейчас? Ну, в общем, вы пока думайте.
1: Да.
0: И присылайте комментарии.
1: Ну, а мы пока будем слушать советы в области этикета. Татьяна Баранова в студии.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И пишет нам Ксения, которая проживает, кстати, в Саратове. Ну, на всякий случай. Знакомый, вот мне сейчас будет больно, мне точно так делает, постоянно хрустит суставами пальцев. А я не знаю, как ему намекнуть, что это некрасиво.
3: Мне кажется, одна из ошибок – это пытаться намекнуть. Потому что очень часто это просто не считывается. И именно как просьба остановиться в этом действии, хотя бы по той причине, мало кто хрустит пальцами сознательно, чтобы там, не знаю, привлечь внимание, показать, что он так умеет.
0: В принципе, да. логично.
3: Да, обычно всегда. Это просто на автомате происходит.
0: Угу. Ногой дергают под столом,
3: ну,
0: да?
3: Например, угу. Да. Ну, то есть человек даже себе не отдает отчет в этом действии. И если в этот момент мы ему там как-то правым глазом подмигиваем, да, и намекаем ему как-то, что нам что-то дискомфортно, он с большой долей вероятности подумает о чем угодно, там, я не знаю, сядет как-то ровнее, там, поправит галстук, но не перестанет вот руками это делать, потому что он просто не понимает, о чем идет речь. Поэтому, на мой субъективный взгляд, нет ничего более очевидного и более эффективного, чем сказать напрямую. Вопрос только в том, чтобы это сделать максимально тактично. Ну, например, там, условно, Максим, там, извини, пожалуйста, но вот этот вот звук хруста суставов меня прям до мурашек пробирает, прям максимально тяжело его переношу. А можешь, пожалуйста, если тебе не сложно, там, не хрустеть при мне пальцами, а то я прям испытываю страшный дискомфорт. Буду тебе очень там благодарна, например. Мне кажется, что это не должно оскорбить собеседника, и должно точно помочь вывести коммуникацию на более комфортный уровень для обоих собеседников.
0: Спасибо огромное. Татьяна Баранова вводит коммуникацию на новый уровень, а вы задаете ей свои вопросы на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: это Джо Дассен на радио 7 на Семи Холмах. В столице 9.45. А это очередной набор поздравлений. Едем дальше.
1: Давайте-ка сначала перечислю награды, а тут есть и номинации на премию «Оскар», и «Золотой глобус», и «Золотая пальмовая ветвь», и «Сезар», и так далее, и так далее, и так далее. Картин много, он всем известен. Ну, из наиболее известных, наверное, это все-таки «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Бегущий по лезвию», «Игры престолов», «Беглец», «Самолет президента», «КАД-19» и «Свидетель». И все это, конечно, о нем. Мы сегодня поздравляем всем миром Харрисона Форда. Красиво звучит так, торжественно.
0: Ну, Джон Уильямс другую музыку и не писал, да. Отлично, да, это та самая тема из фильма «Индиана Джонс», конечно.
1: Так, ну смотрите, что интересного про этого прекрасного актера, про этого мужчину я нашла. Оказывается, он стал актером случайно, а до 30 лет он работал профессиональным плотником и делал мебель для режиссера Джорджа Лукаса. И вот тогда он получил эпизодическую роль, которая навсегда изменила мировой кинематограф. А еще, прежде чем прославиться вот как Хан Соло, он строил дома и делал шкафчики всяк разные для многих голливудских звезд. И, например, работал по дереву у гитариста The Doors Робби Кригера.
0: Кто бы мог подумать, да? Вот какие сочетания, совпадения, никогда не знаешь.
1: Да невероятно.
0: А потом Кригер, наверное, посмотрел с детьми, да, «Звездные войны», говорил, вот этот парень мне тут помогал. Таблетки да пей, дед, что ты говоришь?
1: Так, что еще интересное? Форд получил лицензию пилота аж в 54 года. И с тех пор налетал тысячи часов, собрал внушительную коллекцию самолетов и вертолетов. Он часто лично участвует в спасательных операциях, помогая местным службам. Представляете? Ну ведь, ну, прям вот вообще. А еще есть знаменитая сцена в «Индиане Джонсе», где вот такой уставший герой, так помните, просто пристреливает внезапно напавшего мечника. Оказывается, это все было из-за болезни актера. Форд страдал от пищевого тогда расстройства и попросил режиссера побыстрее отыграть. В общем, сократить долгую и сложную сцену боя. И ее сократили максимально.
0: И это стало прямо мемом. Это да. Сейчас вообще практически...

0: везде. Харрисону Форду, кстати, исполнилось 84 года, с чем мы его поздравляем и желаем, разумеется, долгих лет жизни. И вот ну, он сейчас в кино практически не снимается, а мы все равно ждем и знаем, если где-то он появится в кадре, это, как всегда, будет очень круто. И, как всегда, гениально, в общем-то. Друзья, если у вас сегодня день рождения, мы снова поздравляем вас всей страной, пусть все сбудется. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Гарри Халлин на радио 7 на Семи Холмах. Ну и кого сегодня ждет Дольче Вита, а кому придется поработать, об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Ну, тут нужно напомнить, что начинается неделя, и для знаков огня она начнется с того, что давняя, брошенная вскользь шутка вернется в виде чужого проекта или концепции. Так что овны, львы, стрельцы, стоит попытаться вернуть инициативу себе.
0: Знаки Земли столкнутся с чужой гиперответственностью и бесконечным согласованием мелочей. Тельцы, девы и козероги, отложите вашу основную работу и разберитесь с этим раздражающим фактором, чтобы избежать недомолвок.
2: Знаки воздуха. Вы почувствуете неполадки в коммуникации с близким человеком. Не деритесь сразу. Близнецам и самым водолеям лучше отменить ближайшие совместные планы, чтобы не усугубить конфликт.
0: А вот знаки воды попадут в ситуацию, где правила игры будут знать только они. Раки, скорпионы и рыбы. Момент потребует от вас принятия единоличного решения. Так что действуйте разумно.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: российской столице 10 часов утра. Диана Макеева в студии. Значит, будут новости. Доброе утро.
1: Доброе утро. Три ведомства намерены усилить контроль за импортом одежды и обуви. Минпромторг, Федеральные налоговые и таможенные службы планируют до конца года испытать новый механизм надзора. Запуск эксперимента объяснили участившимися случаями недостоверного декларирования стоимости зарубежной продукции. Некоторые импортеры искусственно занижают цену товаров при ввозе, что позволяет сократить размер таможенных платежей и получить преимущество перед добросовестными участниками рынка. По данным Министерства промышленности и торговли, объем импорта продукции легкой промышленности в прошлом году достиг более 1,5 триллиона рублей. Около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Армению. Рейсы в Ереван будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала «Красногвардейский». Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Время в пути составит чуть больше суток. Отправление в 19:15, прибытие в столицу Армении на следующий день в 19:34. Купить билеты можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы». Всего со столичных автовокзалов доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. Москвичей предупредили о температурных рекордах в июле. Столичный регион окажется во власти антициклона, который принесет повышение температуры до 30 градусов. Как рассказали синоптики, в первой половине этой недели продолжится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Во второй будет больше солнца. К выходным температура повысится до 27 градусов. Осталось немного потерпеть. Ну а сегодня в Москве 22-24, довольно облачно, местами дожди, возможны грозы с порывистым ветром. Названы лучшие книги для снятия стресса. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». Такой выбор сделали 24% респондентов. По мнению опрошенных, это произведение помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение». Так ответили около 20% опрошенных. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дали читать ощущение эмоционального спокойствия и возвращают веру в то, что все обязательно закончится хорошо.
0: Лучшая книга «Антистресс» – сберегательная книга, когда ты ее открываешь, а там много цифр, много нулей. Вот настоящий антистресс.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! Здравствуйте,
3: добрым.
0: Здравствуйте! Понедельник, 13 июля на календаре, и это ничего не значит. Мы сегодня о деньгах, о тех самых книгах, антистрессах. Ну, у нас сейчас, конечно, сберегательных книжек в классическом понимании нет. Есть карты накопительные и прочее. Но сегодня, помимо классной музыки, как всегда здесь на Радио 7 и нашей синематике в этом часе, мы продолжаем обсуждать утреннюю тему.
3: Да, нам надоело просто со стороны слушать, что, мол, то один россиянин выиграл 1 000 000 рублей, то другой.

выиграл, мы решили спросить у вас, а вот если бы на вас свалился вот такой выигрыш, вот они, вот, есть 1 000 000 рублей, на что вы потратите, причем потратить нужно быстро, да, на что вы потратите в первую очередь?

0: Mike and the Mechanics на радио 7 на 7 холмах. А мы снова, друзья, отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями по теме.
1: От Ксении сообщение. Единственное, что я не могу понять, куплю хороший планетарный, видимо, тут подзаменилось слово, миксер.
0: За хотя, миллион рублей.
1: Но подожди, это не все. Еще пылесос, а еще присмотрю тур на море с дочкой, а остатки на брокерский счет.
0: Вот это практичное рассуждение, вот это хорошо. А Виктория ставит всех на землю. В наше время пишет, миллион рублей, это вообще что это за деньги? Вы что, не знаете, на что потратить миллион? Это не такая большая сумма. Ладно, Вика, спасибо. Тихо, продолжаю.
1: Секунду. Екатерина пишет, доброе, куплю машину и уеду в лес. А ей тут же отвечают, бензина нет, куда вы собрались?
0: И опять же про машину за миллион, да, это что за машина? Хотя вот мужчина пишет, была у вас тут тема про кризис среднего возраста. Да, было такое. И, в общем, этот мужчина на 40-летие подарил себе Ford Taurus 30-летний. И пишет, если бы на меня свалился тот самый миллион, я бы эти деньги вложил все в машину, в реставрацию. Если бы хватило, пишет.
1: Ну, тут уж да, тут есть варианты. Возьму отпуск за этот год в декабре, потом возьму отпуск за следующий год в январе, плюс праздники там всякие сниму. Слушай, хибарку на берегу моря где-нибудь на Филиппинах. Но куплю книг и улечу на 3 месяца на книжный детокс.
0: Теоретически должно хватить. Отличная идея.
1: Ну, не факт, но ладно.
0: Теоретически должно хватить. А Александр, купил бы своим любимым девчонкам на все деньги цветы.

0: цветов. Потому что я не знаю, кто больше цветы любит. Дочь говорит, что букеты, которые я дарю маме, теперь ее, а мама просто с ними фотографируется. Этим миллионам ипотеку не закрыть, бессмысленное дело. Поэтому только цветов. Легкие деньги должны тратиться легко. И сегодня у меня у нас исполнилась с женой дата 5 лет с момента предложения. И цветы сегодня точно будут, даже без миллиона.
1: Ух ты, как красиво. Ладно. Классно. Александр пишет. Вчера у меня было еще доброе утро с видом на лагуну, а сегодня мне нужен этот миллион срочно. Хочу снова вернуться на эти пляжи и смотреть на красивых рыб, мантов, скатов и безобидных акул с черепахами. Я бы потратил миллион на новогодние Мальдивы, без сомнений. То есть вчера вернулся, фотографию нам в чат выложил, всех понервировал и довольный теперь вот планирует свой зимний отдых. Представляешь?
0: На этом ставим запятую. Лучше пока сюда ничего не добавлять. Друзья, оставляйте вы свои комментарии в наших соцсетях. Рассказывайте, на что быстро потратить внезапно свалившийся на вас миллион рублей.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

The Pussycat Dolls на радио 7 на Семи Холмах и Хаш-Хаш. Ну, сейчас не шепотом, а прям вот в полный голос Света вам расскажет, на что обратить внимание в сети, какие тренды набирают обороты, что переслать родным, близким и коллегам, чтобы они тоже улыбались или интересовались жизнью.

0: знаете, когда в выходные мне один раз попалась новость, мол, Риана снова беременна, думаю, ну, все, не будет нового альбома, не будет новых песен и так далее. Думаю, ну, ладно, будем радоваться за девушку. Все-таки, да, трое детей уже есть, мама троих ангелочков будут еще. Потом полетели новые слухи, что там, оказывается, может быть двойня. В общем, любит у нас общественность раздувать всяк разное. Риана, для того, чтобы как-то все это опровергнуть, не говоря ни слова, вот, собственно, вышла в, как это сказать, в обтягивающей одежде, в лосинах. И, наверное, все-таки в сторону музыки нужно думать и смотреть, потому что, ну, не ожидается, по ходу дела, у пары новых детей.
1: Хорошо, даже если беременность, в чем событие-то?
0: Да ну как это?
1: О, боже, живет... женщина забеременела!
0: Так она Риана!
1: Ребята, ну, женщина! Конечно. А если двойня?
0: Да девчонки любят поболтать и обсудить. Да ну конечно. Что ты? Ну вот девчонки любят поболтать и обсудить. Например, что-то очень странное, интересное, что выпускают модные дома. Например, Шанель. Выпустили сумку в виде... Ну давай так, от обратного пойду. 4 миллиона она стоит.
1: Надо брать.
0: В форме желудя. Я клянусь, я вот в один из наших пабликов обязательно выложу фотографию. Просто желудь на цепочке, ну да, инкрустирован. Ну да, вот дерево, наверное, красивое. Но 4 миллиона рублей, ребята, ну как же так, ну как, ну как.
1: Желудь очень ассоциативный, на самом деле, плод дуба, да?
0: Есть такое.
1: Да, очень ассоциативный.
0: Есть немного, ну да.
1: Странно,
0: не будем дальше. Продолжайте углубляться. Новые исследования выкатили нам ученые, и оказывается, российские мужчины стали на 10 лет раньше вступать в кризис среднего возраста. Вот у нас в пятницу была тема, мы тут обсуждали, на самом деле очень много интересного прочитали о наших слушателях, но вот теперь вместо классической, да, риски в 40-45 лет, кризис наступает в 28-30. И все дело в культе успеха, достигаторстве и перфекционизме. В общем, мужчины бедные страдают теперь намного раньше.
1: Я сейчас просто вспомнил, в 28 лет я работал на радио и пересматривал мультфильм «Мишки Гамми».
0: Мультфильм?
1: На диске, да, ну, скачал.
0: Серьезно?
1: С торрентов, да, и пересматривал мультфильм «Мишки Гамми». Я же не знал, что выгорать-то я буду чуть позже, и потом все это... А тут в 28, представляешь? С другой стороны, вот у тебя кризис случился, тебе еще, например, нет 30, и у тебя все лучше впереди.
0: Да, переболело и прошло, конечно, конечно. Ну и на всякий случай, можете поискать это в интернете. В общем, россияне сметают с полок сумку-канистру. Самая популярная вещь сейчас.
1: Сумка-канистра
0: в виде сумки. Все, вот это распаковываешь.
1: Канистра в виде...
0: Она герметична.
1: То есть в нее можно заливать бензин?
0: Да. Ну, не, про бензин там ничего не сказано. Там сказано про воду, что можно на пикники брать воду,
1: да,
0: с собой
1: прям
0: в этой сумке-канистре.
1: Конечно. Целую канистру воды прям потащим в лес. Ну, да, конечно. Какая хорошая штука. Ну, тоже не 4 миллиона стоит, да, попроще?
0: Да, ну нет, там 200 рублей.
1: Надо брать. Друзья, спасибо большое. Теперь вы знаете, что рассказать своим друзьям, своим коллегам, на что обратить внимание в сети. Ну, а мы отправляемся далее и слушаем, как всегда, отличную музыку. И совсем скоро поговорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Зайлис и Voyage Voyage на Радио 7. Далее Кэти Перри, Дюран Дюран и Тото с очень жарким хитом, разумеется, Африка называется эта песня. Также Синематека впереди, в столице 10:20. Всех с добрым утром.

0: Дюран на радио 7 на Семи Холмах. Мы продолжаем нашу тему утреннюю и снова комментарии соцсетей.
1: Закажу мебель на кухню, в новую квартиру. Чувствуешь, да, наболелого человека. Ну да, на это всегда не хватает.
0: Да, друзья, мы сегодня говорим о том, как потратить 1 миллион рублей. Причем вот если он попал к вам в руки, его нужно потратить сейчас. Оля пишет, мгновенно бы потратила на свою мечту увидеть Японию.
1: О, класс.
0: Коничива, Оля.
1: Да. Ну, вообще, про страну мечты очень многие пишут. Алексей тоже писал, что хочется посетить страну своей мечты, правда, не указал, какую именно. А вот остаток вложить в ремонт дачи. Тоже вот эта вот черная дыра, в которую деньги улетают просто на ура. Стихами заговорила все.
0: Александр пишет, ну я прям растерялся, вот прям не знаю, куда такую щедрость девать. Но, говорит, в первую очередь надо отключить телефон, а то понесутся звонки от помощников потратить тот самый миллион. Так что, сколько бы у вас денег не было, главное, чтобы родственников было немного, а то потратится все быстро, любая сумма.
1: Так, Свет пишет, почему так мало написали, надо побольше, негде развернуться. В смысле, написали, вы про миллион, ну, то есть недостаточно, да, нам нужно было выделить вам 10 или 100 миллионов. Она вот, кстати, миллиард просит. Вот хоть помечтали бы, да посмотрели бы на фантазии слушателей, а то вообще-то как-то маловато будет.
0: Ну, что вам этот миллиард? Ну, что вы, ну, купите вы эту однушку на Остоженке? Ну, что он вам даст, вот этот миллиард? Ну, в самом деле, мыслите более масштабно. Так, Екатерина Крылова, если у меня появится тот самый миллион, мы тут же с сыном и подругой поедем в Калининград. Ну, вот люди хотят, да. А сейчас ждем, пока ее квартира уйдет, она ее продает, и вот как раз-таки, чтобы в Калининград отправить. Вы на ПМЖ или просто погостить? Здесь немножко непонятно.
1: Ой, в Калининград бы хотелось, там же море.
0: Тебе хочется куда угодно, где море? В Мурманске тоже море.
1: Ты знаешь, состояние уже такое, то, что можно сказать, хорошо, пусть будет Мурманск.
0: Любое.
1: Я не против.
0: Все,
1: так.
0: Все, Свет, две недели еще. А хотя нет, подожди, три или две. Мы сейчас считаем просто дни до отпуска, вы извините.
1: Так, погоди, две с половиной. Ну, с этой, если считать, то три.

0: Три.
1: Все, ладно.
2: Ладно.
1: Пока Света страдает, у меня для вас секундочка полезной информации. Друзья, где бы вы ни были, на какое море бы ни отправились.
2: В отпуске, да.
1: В отпуске, на работе. Есть новое приложение, Radio Hub, благодаря которому вы можете очень легко, просто и удобно слушать Радио 7 в любом месте, в любое время. Просто качаете его, оно есть в любом магазине мобильных приложений, запускаете в один клик и наслаждайтесь эфиром Радио 7. Радио 7 слушайте, комментарии по теме отправляете, а мы уже через 10 минут итоги подведем, и кто-то из вас заберет очень приятный подарок.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тото и их Африка на радио 7 на Семи Холмах, 10:37 в столице, ну и самое время поговорить о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: И в этот июльский понедельник, друзья, практически на экваторе лета. Мы всем вам желаем приятной, конечно, продуктивной недели. И вместе с нашими друзьями, с сайтом Вокруг ТВ, делимся новинками кино и сериалов, которые приятно будет посмотреть и в прохладном зале кинотеатра, или просто уютным вечером дома.
2: Итак, новинка кинотеатров. Фильм «Это хит» с Полом Раддом и Ником Джонасом в главных ролях. Главный герой, такой неудачливый музыкант Рик, подрабатывает певцом на свадьбах. И однажды он знакомится с Дэнни, звездой бойз-бенда, и делится с ним мелодией, которую придумал. Ну, дальше примерно понятно, да? Дэнни неожиданно превращает песню Рика в бенгер, который захватывает хит-парады мира. Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но ему никто не верит, даже собственная жена и дочь. Фильм придется по душе всем, кому нравятся мюзиклы и история музыкальной индустрии.
0: А вот любители сериалов оценят новинку под названием «Эль». Это приквел, представляете, легендарного фильма «Блондинка в законе», и молодой героиню Риз Уизерспун сыграет Лекси Майн 3.
2: Она неплохо справилась, кстати. Я смотрела трейлер, там хорошо, да.
0: Сериал посвящен юности будущего адвоката Эль Вудс и расскажет о том времени, когда в

0: Вместе с семьей она перебралась из солнечного Лос-Анджелеса в пасмурный Сиэтл и впервые столкнулась с необходимостью завоевывать место среди сверстников. Продюсером проекта выступила сама Риз Уизерспун, благодаря которой история сохранила и фирменный оптимизм, и легкость оригинальных фильмов.
1: Еще один новый сериал, который заслуживает внимания, это «Лаки» с Аней Тейлор-Джой, знакомой зрителям по главной роли в «Ходе королевы». Актриса сыграла аферистку Лаки Армстронг, которая после последнего крупного дела мечтает оставить преступный мир, но за ней начинают охоту федералы. В основу сценария лег одноименный роман, сочетающий динамичный криминальный сюжет с психологией женщины, пытающейся начать жизнь с чистого листа.
2: Синематека на радио 7.

0: Натали Дон на радио 7 на Семи Холмах. В столице 10 часов 44 минуты. Друзья, пора подвести итоги этого понедельника.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
2: 7. Вот прочувствуй, Дим, какая математика. Просто высшая математика у человека. Ульяна пишет, миллион – это всего 1250 аперолей по 800 рублей в одном динамичном заведении Москвы. Это... Ульяна, садитесь в пять. Это... Все сдали.
0: Это та же самая... А это ты про духи рассказывал, да? Или дама писала, мол, надо накупить много духов на миллион, там как раз...
2: А мы посчитали немного, да.
0: То есть, девчонки, да, ну можно духи и немножко коктейли, и все, и жизнь удалась. Виталий пишет, я бы закрыл свои кредиты и тем самым улучшил свое ментальное и психологическое здоровье, потому что это очень важно. Классно.
2: Да, очень хорошо. Так, секунду, открываю следующий. Вот прямо сейчас подсчитываем с мужем, прикидываем, понимаем, что дочке высшее образование придется оплачивать с бюджетными местами сейчас. Вот сложно. Вот как раз миллионам бы и хватило. Вот честное слово, каждый раз, когда читаю подобные комментарии или те люди, которые пишут, что хотят отдать на благотворительность, вот будь у меня 100 миллионов, я бы всем отдала, чтобы помогали дальше.
0: Даже 100 миллионов долларов бы тебе не хватило? Не хватило чтобы бы. Вот на всех, да, вот прям всем-всем не хватило бы. В этом жестокость жизни. Тем не менее, у нас есть милые мечты. Вот, например, от Лидии. Она пишет, миллион для меня — это крышу для дома и заборчик вокруг поставить. Еще на мороженое останется.
2: О, хорошо. Очень много сегодня комментариев про путешествия. Оказывается, многие из наших слушателей мечтают доехать куда-нибудь очень далеко, чтобы увидеть что-то необычное. Ну и здорово, что в основном это в России. И Алтай сегодня перечислялся, и Камчатка, и Сахалин, и Владивосток, и Мурманск. Ну, в общем, дальние города, северные, красивые.
0: И много, конечно, было историй о том, что люди хотят на ледоколе путешествовать.
2: Да,
0: ну, правда,
2: да,
0: вот
2: да,
0: не
2: да,
0: единичное сообщение,
2: да.
0: Это удивительно. Но мы сегодня выбрали то, что называется базу. У нас сегодня выигрывает Марина со своим комментарием, которая отдала бы свой миллион детям. Ну, не детям, знаете, так, в целом, да, а своим детям. Потому что, пишет она, дети сказали ей, что родят ей

0: внука после того, как у них появится собственное жилье. И, в общем, Марина пишет: мне очень нужен миллион, потому что мне очень нужен внук. Отлично.
1: Ну, классно. Так трогательно. Так здорово, на самом деле, было это все прочесть. Марина, мы вас от души поздравляем. Итак, полотенце от Радио 7 у вас уже есть, красивое, нарядное. Ну, будем желать вам, чтобы еще и миллион на голову свалился.
0: Да, в это полотенце можете потом заворачивать внука.
1: Внука,
0: и не
1: да.
0: забудьте нам прислать фото, как всегда. Ну и мы, как всегда, говорим вам огромное спасибо. Снова утро понедельника пролетело незаметно. Надеемся, и оставшаяся часть дня будет тоже с хорошей музыкой. Здесь мы, кстати, постараемся.
1: Все будет.
0: Ну, а мы прощаемся до завтра. Но, как всегда, говорим, что до конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа до 17.00, потому что в 17.00 легкий вечер понедельника вы проведете с Олегом Машковым. Ну все, пора сказать пока. Спасибо за это утро. Счастливо.
1: Пока.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября. Второй этап приемной кампании начался неделю назад, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Бумаги можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на едином портале госуслуг или на соответствующем региональном портале. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. В России могут дать отцам право на оплачиваемый отпуск на 14 дней в течение первых 3 месяцев со дня рождения или усыновления ребенка. Соответствующую инициативу главе Минтруда направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Это позволит семье самостоятельно выбрать наиболее востребованный период получения поддержки. Парламентарий также указал на то, что первые месяцы после появления ребенка являются наиболее сложным периодом. Принятие инициативы будет способствовать формированию ответственного родительства и достижению национальных демографических целей. Более четверти опрошенных россиян в этом году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22%. По данным аналитиков, среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще 27% покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. При этом традиционная медицинская страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. Об этом сообщили в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Эксперты уверены, автомобильный туризм в России продолжит активно расти. По прогнозу, к 2035 году число туристов, путешествующих на автомобилях и мотоциклах, увеличится с нынешних 24 миллионов до 50 миллионов человек. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Ну, помнишь, нас впечатлило, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины Лего? Да, да, да. И мы, друзья, решили вас спросить, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и помните, завтра мы играем в «Музыка лета», нашу новую замечательную игру, также для вас «Гороскоп», «Синематека» и «Лучшая и любимая музыка».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
5: Вы замужем?
6: А вы?
4: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
7: В кино с 16 июля. 18+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Ну, помнишь, нас впечатлило, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего?
1: Да.
2: И мы, друзья, решили вас спросить, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и помните, завтра мы играем в «Музыка лета», нашу новую замечательную игру, также для вас «Гороскоп», «Синематека» и «Лучшая и любимая музыка».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
6: Вы замужем?
7: А вы?
5: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
8: В кино с 16 июля, 18+.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Ну, помнишь, нас впечатлило, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего? Да, да, да. И мы, друзья, решили у вас спросить, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и помните, завтра мы играем в «Музыка лета», нашу новую замечательную игру, также для вас «Гороскоп», «Синематека» и «Лучшая и любимая музыка».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазол.

0: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
1: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Ну, помнишь, нас впечатлило, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего?
1: Да.
2: И мы, друзья, решили вас спросить, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и помните, завтра мы играем в «Музыка лета», нашу новую замечательную игру, также для вас «Гороскоп», «Синематека» и «Лучшая и любимая музыка».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Вернем

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
5: Вы замужем?
6: А вы?
4: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
3: В кино с 16 июля, 18+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Ну, помнишь, нас впечатлило, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины Лего? Да, да, да. И мы, друзья, решили вас спросить, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и помните, завтра мы играем в «Музыка лета», нашу новую замечательную игру, также для вас «Гороскоп», «Синематека» и «Лучшая и любимая музыка».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Вернем

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Правительство выделит 3 миллиарда рублей для поддержки жителям Курской и Белгородской областей, которые потеряли жилье после ударов вооруженных сил Украины. Как заявил премьер Михаил Мишустин, средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, и для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома. Глава правительства напомнил, что программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей продолжает реализовываться по поручению Владимира Путина. Она утверждена до 2030 года. В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджетов до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, который составляет более 16 тысяч рублей в месяц. Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума. По мнению депутатов, нужно использовать единый федеральный МРОТ, который составляет сейчас 27 тысяч рублей. Законопроект направлен на укрепление принципов социальной справедливости. Глава американского космического агентства Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур. Это первый визит главы НАСА за последние 8 лет, сообщили в Роскосмосе. Ожидается, что Айзекман примет участие в проводах международного экипажа при запуске корабля «Союз МС-29», который отправится на Международную космическую станцию. Кроме того, он встретится с генеральным директором российской госкорпорации Дмитрием Бакановым. Сейчас международный экипаж активно готовится к запуску космического корабля. Нужно отметить, что среди космонавтов будет женщина Анна Кикина. Она уже во второй раз отправляется в экспедицию на МКС. Кроме того, в состав группы входят Петр Дубров и Анил Мена. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине текущего года зафиксировано падение продаж на 10-25% по сравнению с прошлым годом. Как пишет «Известия», основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. По мнению экспертов, эта тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля. 18+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Ответы на удары по территории России будут зеркальными, только в несколько раз мощнее. И противник будет это чувствовать, заявил Владимир Путин. В начале июля президент отмечал, что чем больше Украина будет наносить ударов по объектам инфраструктуры, тем больше придется делать зону безопасности. Кроме того, глава государства ранее говорил, что армия России удерживает стратегическое преимущество и идет вперед по всем направлениям. По его словам, никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Российская компания ВК попала под санкции Европейского Союза. Свой шаг в Совете Европы объяснили тем, что компания предоставляла данные о пользователях своих сервисов, которые размещали запрещенный в стране контент, в том числе на боевых действиях на Украине. По данным ЕС, ВК оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции. В пресс-службе ВК, в свою очередь, заявили, что санкции ЕС не влияют на работу соцсети ВКонтакте и мессенджера Макс. Напомню, в конце июня Apple удалил из App Store основные приложения ВК, в том числе соцсети, мессенджер, музыкальные и видеосервисы. Американская компания объяснила это решение санкционными правилами. В России стартовал предзаказ на отечественный электрокар «Ума-5». Передача машин клиентам намечена на ноябрь текущего года. Базовая комплектация «Про» оценена в 2 миллиона 590 тысяч рублей с учетом госсубсидии, а более насыщенная версия «Макс» в 2 миллиона 790 тысяч. Полная стоимость на автомобиле начинается от 3,5 миллионов рублей. Напомню, действующая программа субсидирования для отечественных электромобилей дает скидку в 35%, но не должна превышать 925 тысяч рублей. Сборка «Ума-5» стартовала 20 февраля на столичном заводе «Москвич». Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам своих сотрудников. Как говорят эксперты, если раньше работодатели пытались прописывать в регламентах строгие запреты на романтические отношения вплоть до увольнения, то сейчас бизнес понял, что контролировать личную жизнь взрослых людей бессмысленно. Более того, в период влюбленности у сотрудников часто растет мотивация. Они с большим удовольствием идут на работу и активнее включаются в проекты.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Идем мы сегодня в неочевидное Замоскворечье. Туда, где когда-то стоял дом семьи Шмелевых, на Большой Калужской улице. Сегодня это самое начало Ленинского проспекта. Здесь жизнь текла по особому, почти забытому сегодня ритму. Дом Шмелевых располагался неподалеку от Казанского храма, который в дореволюционное время значился по адресу Большая Калужская улица, близ Донского монастыря. Эта близость к храму не была случайной, ведь отец писателя, купец и благотворитель Сергей Иванович Шмелев, служил здесь старостой и ктитором. Речь идет о церкви Казанской иконы Божьей Матери у Калужских ворот, также известной как Казанская церковь за Калужскими воротами или Казанская церковь у Калужского вокзала. Здание необычной архитектуры было возведено на месте древней церкви в 1880-е годы. В конце 1920-х годов церковь закрыли. В ее здании сначала разместился музей Горной Академии, а затем кинотеатр «Авангард». А в апреле 1972 года храм был взорван. Это угол Житной улицы и Большой Якиманки, рядом с офисом МВД. Весь уклад дома Шмелевых был пронизан ощущением духовной связи с этим местом. Частная жизнь и общая городская история здесь были неразделимы. Прислушайтесь к этим строкам Ивана Шмелева. В них столько живой правды и домашнего тепла. В обычные дни обед у Шмелевых отличался основательностью и сытностью, свойственной московскому купечеству. На первые нередко подавали наваристую лапшу. То с гусиным потрохом, то гороховую на крепком бульоне, где каждый ингредиент будто бы призван был согреть и укрепить силы домочадцев в суровом климате города. За первым блюдом на стол неизменно ставили горячее яство. И тут уж хозяева не скупились на разнообразие, желая и порадовать близких, и удивить гостей. Жареный гусь с картошкой, фаршированные каплуны, фазаны с брусничным или клюквенным желе. Каждое блюдо словно соревновалось в том, чтобы стать главным впечатлением трапезы. Порой на вертеле появлялось и филе дикого кабана, этакий гастрономический сюрприз, который подавали скорее как знак особого радушия, желая подчеркнуть, что гость в этом доме – самый дорогой человек. А хлебосольство здесь считали не роскошью, а естественной формой проявления заботы. При этом, как ни хороши были эти праздничные изыски, настоящей душой обеденного стола оставались всегда пироги, которые пекли здесь в таком изобилии, что хватало не только всем домочадцам, но и рабочим, и даже бедным, которых в доме Шмелевых никогда не забывали угостить. Скоромные и постные, с капустой и яйцами, с визигой, с грибами, они здесь были всегда, даже в самые обычные дни. И в этом, пожалуй, и заключался тот самый московский дух, который так бережно хранил писатель. Не в показной роскоши, а в умении делиться, в щедрости, которая не требовала ни громких слов, ни особого повода, а просто жила в самом укладе дома, в его привычках и традициях. Масштабные перестройки середины 20 века, когда прежний камерный масштаб улиц сменился новыми магистралями и кварталами, поглотили и

0: храм и дом Шмелевых. Но из прозы писателя мы знаем, что обед может быть не просто утолением голода, а целым ритуалом. Так иногда продолжает жизнь наследие в традициях.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на радио 7.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.

0: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 15 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Возникшие в России проблемы с нефтепродуктами носят временный характер. Ситуация будет постепенно нормализовываться. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, действия вооруженных сил Украины создают определенные трудности в текущий момент. При этом он выразил уверенность, что положение на рынке нефтепродуктов будет выправляться. Путин отметил, что российская энергетика располагает мощной и надежной базой. Комментируя удары Киева по российским объектам, президент подчеркнул, что ответы будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Страны ЕС с будущего года будут отказывать во въезде и временной защите военно обязанным украинцам. Защита будет доступна только тем украинцам, у которых есть справка об отсрочке от призыва по мобилизации. Об этом сегодня пишет Речь Посполита. Издание отмечает, что ввести подобные поправки попросил официальный Киев. Согласно данным Евростата, временной защитой на территории ЕС пользуются более 4 миллионов украинцев. Большинство из них, более 2 миллионов, проживают в Германии и Польше. Высокие цены и ставки по ипотеке заставляют молодежь откладывать покупку жилья до 30 лет. Как пишет «Известия», ситуацию осложняет необходимость накопления первоначального взноса в размере 30% и более, что при нынешнем уровне цен становится серьезным барьером для большинства семей. Дополнительные сложности создают нестабильные доходы молодых специалистов и уже имеющаяся долговая нагрузка. При наличии потребительских кредитов банки оценивают финансовое положение заемщиков как рискованное – и нередко отказывают в ипотеке. Особенно остро проблема ощущается в Москве и Петербурге, где разрыв между уровнем доходов и стоимостью жилья максимален. Поэтому молодежь откладывает покупку на более поздний срок, выбирая аренду или родительский дом. Россияне стали реже ходить в заведения общепита. В первом полугодии трафик сократился в диапазоне от 6 до 10%. Это происходит на фоне роста цен и стагнации доходов граждан. Потребители все чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов, пишет «Коммерсант». По данным экспертов, сократилось количество чеков в пекарнях, кафе, фастфудах, в кофейнях и киосках с мороженым. Пока это все. Доброго вечера и отличного настроения.

0: Компаниям «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. По ее словам, список будет включать и военнослужащих, и гражданских лиц. При этом точную дату она не раскрыла, так как есть опасения сорвать встречу двух сторон, но выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время. Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня по формуле 160 на 160. Всего по информации омбудсмана, в плену на Украине было найдено свыше 1700 российских бойцов, из которых удалось вернуть более 1000. Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Такие данные наша дипмиссия получила от консульства в Измире. Там подчеркнули, что дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев пятизвездочного отеля на Фессе Holiday Beach Club в городе Кушадасы. Сообщалось, что были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. У них выявили симптомы пищевого отравления. Все пострадавшие получили необходимую помощь и уже выписаны из больницы. Более 1 000 000 заявлений подали абитуриенты в колледже на портале госуслуги. Это почти 200 тысяч человек, которые подают по 5 заявлений, сообщает пресс-служба Минцифры. В пятерке регионов, где больше всего людей поступают в учебные заведения – Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Свердловская область и Краснодарский край. Самыми популярными направлениями стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, туризм и гостеприимство, лечебное дело и сестринское дело. Напомню, пользователи портала госуслуги могут использовать сервис «Подбор колледжа». Он поможет человеку узнать о востребованных специальностях, выбрать колледж по разным параметрам, прочитать правила приема и оценить свои шансы на поступление, учитывая средний балл аттестата. Бразильские влюбленные попали в книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд. После этого рекордсмены заявили, что они являются лучшей парой в мире. Теперь пара планирует побить рекорд по количеству поцелуев за одну минуту. Сейчас он принадлежит японской паре. 277 поцелуев за 60 секунд. Пока это все. Доброго вечера и отличного настроения.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Ну, помнишь, нас впечатлило, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего?
1: Да.
2: И мы, друзья, решили у вас спросить, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и помните, завтра мы играем в «Музыка лета», нашу новую замечательную игру, также для вас «Гороскоп», «Синематека» и «Лучшая и любимая музыка».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: стоп. Завтра встречайте утро на Семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Ну, помнишь, нас впечатлило, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего?
1: Да.
2: И мы, друзья, решили у вас спросить, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и помните, завтра мы играем в «Музыка лета», нашу новую замечательную игру, также для вас «Гороскоп», «Синематека» и «Лучшая и любимая музыка».
0: Утро на Семи холмах.
3: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Ну, помнишь, нас впечатлило, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины
1: крутая
2: из
1: история,
2: Лего.
1: Да.
2: Да. И мы, друзья, решили вас спросить, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и помните, завтра мы играем в «Музыка лета», нашу новую замечательную игру, также для вас «Гороскоп», «Синематека» и «Лучшая и любимая музыка».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.